0: 정부르지 극소 수럽 정부 접자 창업층 아치기 등 접자차 접차 생업 송유 상해 정치의 차르기 럭슬 얼른 제조른 로다 진지 저치 서스므글랑가 망시 심직 냠들 탭산직지 고르급스 셰바팅 차르크 등서 고이 냠줄업샤지 접빙 아치 차르급 직급 치티 냠줄라르케데 등니 어저친르츠위 톤쿵 대득증 고르직 더버업셰바팅 잠릉럼비 톤딥 쳇츠급 제승샤지르케데 등기 십송유 로브제이른 Дэчи хуанчурубчичи сакилчи тончилубчиэрэн тэн артабчиглэгцэм парни. Ржэнгу сэбсэнгуэ бдарцэлб жачажэбчи шэнни тэн дэнгчунг нини, бжачажэбчи шэбдэн тэн дэнгчунг сэммор парватэн. Ржэнгу гэнгпэлчи гэнэву шэпи чултумби нипа нхарвэй нгонсэл тутэпшэнэу жибсэнгю. Лоурэн анцэнчи чарэнгул жунгапин гуцгэлуны, Дэчи хуанчурубчилы гэнгпэлэртунгуэй луб жэнипи лу тэнгпудэйэн. Джэкэ пэчэр алэнчи дурэншуэнба вангтэнглинчи. Лэшэнэн жунгэм джэчэтэн, хсартулэн джэчэ. Аргуим джэч, аргнин джэч, абдэрчилэн джэч чисэн цэгтэн хартагвшаги шибсон ю. Джэчи хуанчурб джэч гонгпэлэ штэнтугб жэнгжул юн варш кэма тэнгни. Чонгки гнамби тэнгрэбчин лаар кэндэ тунчил, джэчи хтовхэн харли чивав чисэн бэлги.
1: Дэгали кунбээнэй цэл, янгдэгбэй чабсэлэ шинжи хтаван цэгба тэн лэглэн ахтарвэй лхожун лхобсу бэйцэн, Шандун шанчэн чиндау чончэр тэн, Жилин шанчэн жилин чончэр чи, Чэшэр чэчи тэн, Лхобжун джэ лэгэр аркэндэлэ тэнгдэ, Лобжун лобси джамжи ди, амэн джи симчил сэва дэн, амэн симла джохчил авжин ба. Амэн цур пэн дугба джи джи рнгийо джи джамжи ла дэнтэг нжир тэпар шэжин ю. Шандун шэнчин чинто джончир джи, ргуи лобсу бэй джи авжин чунг шэни, лобшир джи симла абжиш джигда шкэндил дэн ю. Джончир юн джи дэнгюн лэпшил ба ангатун лх жирм дэ нгэгни, янгий сэ жигмил шэба дэн, мэн цхуджи чимда цамжир шкю ба. Джэху тэгшил шэба сгүджи талма джэдэ, самчир цуда шэба дэн, мэнцхуджи дунби жэрэмджи мэнчи вшабши шэнба дэн, мэнчи штабди мэба сгүджи гнадун ламэгдэ, чиндоуи нэдун дэдэг лхужун лхубси зонэл джэжэг шэээджи лэнгэн нэн джэгни, джунцу дэн дэклэджи чотэн кэн дэнжал хзамла авжэрджи рэмпэр шэджин башэл. Чиндоуи шэбшир тэнсаб шэба дэн, нэдун арг авжэтун лх сэхчу дэн, Джэшэр шэнэ, арэмбэй джэжэг шэжэн ю. Шандун шэнчэн чиндо чунгэл цанцэг бэй вэндэн лэдун ла дутэм шэкэн чэ бучэн жэн ба, сунчэ хайи. Чиндо чунгчэр чэ, шэдун тэнцэг дэн амэн ла дэшчэл шэн ба, цэнрэг дэн тэнбэй чэнгэл. Ар нэнцэн нэжэб чэ шэ бэй, шэ я лэнгшэр дампэр шэгэнэ, нэдун ла шэбшэр нэнбэу шэдэ, гэнэ ла пхэбэй тэхчэл шэжэн ю. Лайсин ngaatsi jeedig dan jeechung je phendri eb jintil ashtan ta tongwa dan anadun lhariyang matun ba si ni lhobzhung lhobzhu la ngingi jinsin je jimri tunjir ngalan shaji yin si song yu. Jilin shang chin jilin zhongchir ji zhongchir dan zhong shing ji arimba sim je leishil ba zhigintzig si ni camzir xue yu ba dan arimtsi si na zhongmi dachim ngambu ma ngachir nishtung la camzir si yu zhuli danshi nyingba si yin bi cha ni Jilin zhongchir da dekila nyangba mangbu yobbi. Mangchuji donbi zhongmi doni je kuriig deng, jivi xabshi sotai je gnaadun jizhig xebir, dina rangbu ngurjin yo. Dertan nitsil dera mgni, sani digi dokhang zikchin deng, zhongchir dodam, chivil sug likung mangbu deng nyamgil xide, gnaadun deng, lingin, ganchi jije xaitu xsim zini, gaida xingdi chiwa deng. Мэнцху жи ригу чэнбу шэбі икл жи гнадун хула шигжир чангу жи жичун шэжин ю. Мэнгэр жилин шэнчин жилин чончир жи жуэцэ дэн ніба. Мэнцхи шабшы сугтэ жи гнадун джигтун дэнжа жибшы шэсм шэбшыр сэшэб тв ю ба дэн. Арымжин жи жиг шэбэр гэндл тонжин ю. Жилин шэнчин жилин чонгэл цанцэг бі бучэн жун ба чучу янгі. Лайшин ngaatsi лобжун лобси жи лангшыр дамбар жигни. Нәдүн лаар тэгшэв дэн жасыл ар жэнэм жэнчэ гүнэх бэдэ. Залг нямчу дэн енрэн ніба түнжэр шкэндэл тунжэв жэнчун шэнэ. Лобжун лобсу дэ хртэн жэсаб дэн дэндэг тэпэр ав жэнтэл шкэндэл тунжэ ян. Лэгэй джэмжэ авжэл дэгдэг лаар дэнэ. Штанкэл ани ла сунчун тачгэдэ шэба дэн. Сунчун ани тачгэдэ тэпа шэжэ ян шэ сун ю.
0: Дэгэ лэкун дэ бэ нэцэл. Чонгэ мэшэг хуарчэл лэ джэв шунгэ кэнгэ бэ бэ нэцэл ав шэгэна. Бэйчинг дэйцул вчаци нихэв шэнинча чэсул нерсэм тэн карма абжил цамла. Лача нг нерсэм пи мэшиг бэджэглэг пи вжэнгчулэг нипа артэгчин афу йо нерсэм вчэнчэн мэхэ парндады. Чэгчэн всунгэр пэнтун вдэнэнэ пэнтун вшэйу. Карма чэсам чэбчэла. Бэджэ тэн мэхэ парнда лэгжэб дэмбэнгэн катэнэ. ngontin kalwi korlum topchod yu. Kwarchul pi tsochung kub sikshig nesil yikpu yu patin, pentung yibshin lagdib shong yu. Beijing tiyatsul tsi nikha ringa nyinche ngati chasul ringa tang karma chasim tsamla, korlum tog lenkin dribshin pi lhata ang nyerchig pi kwarchul tsochung kiyar gubshini. Jangrang ni pi pi lhata ang nyersim pi kwarchul pa tsochung, chungki warankim sasik sib jadul shajir sawabshi yu. Ardang api tsi nikha bishin nyinche chasul nikha tang karma chatik tsamla, lhata ang nyersim pi mazhig parchul lenkin dribkin che kwarchul pi tsochung kub duktun zekwoti, jikchin of songkir pentung of teni che wantien ka yuaman yuan tangchin tib tsuk yu. Chasul nikha tang karma jubjil tsamla, zhuyang zhuwa tang, zhang zhir yuan, li jia yin ji kwarchul pa sim ji kwa tang tig lang ni wduktun fshi yu. Chasi nikha bishin ni ji chasul nyersim tang karma abji tsamla, lhata ng nyersim bi mashig patrik lag bi wjangchul gani pa artig jin. Afu yu nyersim of jenjin meikha paranda di, jikchin of songkir pentung of teni ni pentung fshi yu. Karma chas tsam jib ji la, patrik tang meikha paranda lagdrib dambi ngang kata ni, ngontan kalwi korlam topchud yu. Kwarchul pi tsochung ka wisgishig nesil yikpo yu. Jikchin of songkir pentung of teni ji liban chi yi, lhata ng nyersim bi pentung lengan yibshin lagdrib shungwa chabdik shi yu. Beijing ka tiyatsul of chasi nikha ringa ni ji ngati chasul ringa tang karma jiksim tsamla, korlam tog lengan na dribshin bi lhata ng nyersik bi kwarchul pi tsochung ki wgo shi ni. Jangrang ni pi pi lhata ng nyersim bi kwarchul pa tsochung chungki warankam sasik sab jadul sha jir sawab shi yu. Dana chungki kwarchul lorji tog warnang kam ji nyamzum shungtang ob jepa diyin shing. Gnam ji pochang shi pi tog, shangkang ka kwarchul pa jadul of shetang dangpo diyin bari. Derji kwarchul pi tsochung ni ji nyampar shi ubchon ni. Kongchur semchil of sheshan bi jang mamang la barji lam ni thamchil dipo yin shi ubchil yu. Shi se kwarchul pi tsochung ni ji warnang sasik se korlam tog ob jiri ubsha jin bari.
1: Daka li kong paya ni cila, ni di rangji ji sacha mangpar zhigchir mbamgu cikhang. Di chabkong chiwa tang hitag chiwa, no cia rangzhin ngunsil dobu yoba jizhil. Hunan tang hubi, chongqing suho xiangqin ji sani kaxi la, caizhi mandawi tukni zhigchir mbaba tang, chilog tang xiochun ji gano cia chayyo. Zhongyang namxi li kong ji ci nirnga nin ji shukbi chasul dikbar, zhigchir ji ninda lindog tang, daijig namxi ji ninda serbu matil tang yo. Sani kag tang daicin kagi, chayzhib lanchi lamsu la hino jabdi. Jamgog gaksa leetun nikhu yogi yagpo jibzhin yo. Ada ngawi ci nirsim ninja cimu ni ci nirzhin ninja turang war. Chongqing zhongchir yongchuan chusi alurda zhigchir chenpo wamni chilog dang sasi jie gano ci tun yo. Ci nirzhin ninja chatsu juzhi dang garma simji war. Chu me xim zhongpa dang me jibdin dang jiwa chi yo. No ci capchin pukbi chashin zhuhai chumshung dachio zhongchir rukhju minhayi zhigchi chiti la zhugndag xini Sayi la ngis tsuchib leetun peyo. Chongqing zhongchir cheli tetib rukhchur shichab rikhg tahtog nyanglag rikhg shichab zhutin aguchin. Golong junji, rung zhongchir je cheli tetib rukhchub shichab rikhg la chunma zhibzidang adigchi chatsang simjalg zamyo. Sani digi zhongmadang zhongci lepshil bi, kutsi dingi kangpayo si niyil dankil shibadang dejin ngaci mhejid arimzin pungsuk tepi ngibu ndaji. Tariang nyingki anisa jarwi mana tsuchib shijin yu ji zhundig. No ci kil jia no si li tun jia rginkur jigni, rjekiwa no ngu gu no chi no si alhin zhongtun kangtang, chedib dodan bu yi, rjekim dhirgdang ngi suq dhab suq ju dang nyamda, ci nirzhin yin chongqin la girdang, devzig jigbi nye chi, chimtsang ga chedib alugdun suq, zhongyang ga no si la ngi suq chi jig dongchul si yu. Ada ngawi ci nirsim nyanji chetsul jeba ni ci nirzhin nyanji chetsul jo ngawar. Hubi ya sacha mangpar chalwa chenbu ni zhigchir wabadang. Sakil kaxi si zhigchir chenbu wabadang. Zhigchir wabji, jinzhu nanhu cia yi nyari chani gluur da parwadang. Xiaojia wan chirg dangwar ci nirsim nyanji turang si aluur da chirg je nyanki ya nitsil tunyo. Hubi meisun rukhjub gafdin zhichab rikh, yichang nyanglag rikh, jinzhu rachin jie chapsil ayun, fanjin chengi, dhamir chatsul jibdan batsun shi bajil, charag shtanta tongwi leetun lagdib shi bayin shi zhundig. Ci nirzhi nini ci nirga nivir, hana xiangqin yung jie sakil mangchi vir, tuichir ram zhigchir wabadang, sakil kagjigda zhigcharam zhigchir chenpu wabiyo. Huayang chu dangarib xiangdun shugdi xabshi dini jie leetun manha tapshug dangbur juedi. Chu ge ni rukhjur lidib shibi, shangli chenkur dang retil hirtag shidi. Hun la namhin titsil tuwa dang lughlhavi sachi lidib ginkun ganlan shibamasil, shangde la ditugda འདྲ རིགས ཉར འཛིན བྱེད རོགས